не беру мене для работы. Я хочу кого не дивай. О, мы кава, не дэнди у, не энгату. Тори, хапон, капуро, рибонаме.